изначально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит.

0: Реклама.
1: Планируете свадьбу и хотите сэкономить на декоре, но не на красоте? Sweet Dream Decor знает, как это сделать. Закажите у нас свадебный декор и получите welcome-панно для встречи гостей абсолютно бесплатно. Стиль, атмосфера и внимание к каждой детали для вашего особенного дня. Sweet Dream Decor. Свадьба, о которой хочется мечтать.
0: Cine a spus că aerul condiționat e doar pentru vară? AviClima vine cu soluția inteligentă pentru sezonul rece. Sistemul de climatizare cu tehnologie japoneză, brandul Hoshi, este creat pentru o încălzire rapidă,

0: Reclamă.
1: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
2: Не хватает на новый Xiaomi? Выбери серию Xiaomi 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с трейд-ин уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
3: Viva Moldova! Niciodată nu-i prea târziu pentru o alegere mai bună! Portează de la Mol Telecom! Internet nelimitat, roaming în UE inclus, abonamente de la 85 lei pe lună!
4: Ищешь новый автомобиль? В Автобанк! Машины в наличии под заказ из США, Южной Кореи, Грузии и Китая. Кредит, лизинг или трейд-ин. Более 10 лет опыта и свыше 10 тысяч довольных клиентов. Быстро, прозрачно и безопасно. Автобанк. Кишинев. Улица Вадулы Воды, 26. Автомобиль твоей мечты начинается здесь.
5: Амінтирile se trăiesc din nou. Wine Nostalgy is back. Pe 14 noiembrie revenim la Cricova Winery. Un loc cu o poveste aparte în inima orașului subteran al vinului. Vin, muzică și cele mai frumoase amintiri într-o singură seară. Wine Nostalgy. 14 noiembrie la Cricova Winery. Biletele sunt disponibile pe livetickets.md. Unele melodii nu se uită. Pentru o noapte le fredonăm din nou.
6: Geely Cool Ray. Легендарная надежность Geely. Гарантия 10 лет или 500 тысяч километров. Обновленный и усовершенствованный фейслифт 2026 года. $16,880. Geely.md.
7: Un vis mare începe cu un pas sigur. Cu depozitul sigur de la Eurocredit Bank, economiile tale cresc cu o dobândă fixă de până la 9% anual. Tu alegi ce contează. Noi te ajutăm să te pregătești din timp. Depozitul sigur. Economisește azi pentru mâine.
8: Кишинев, ты готов петь любимые песни вместе с моя Мишель? 27 ноября. Группа выступит с первым сольным концертом в Кишиневе на сцене «Сохо». «Зима в сердце», «Курточка», «Дашка», «Ветер меняет направление» и другие хиты, которые покорили миллионы слушателей, прозвучат в живом исполнении Тани Ткачук. Один вечер, любимая музыка и незабываемые эмоции. Билеты доступны на afisha.md и livetickets.md. Партнеры Terra Rent Car, организаторы Cuba Sound и Solar Wind. Увидимся на концерте!
9: Promo. Ascultă Wake Up-eri de dimineață de la 9 la 10 și câștigă împreună cu patiseria Granoem. Pizza fierbinte, croasante cu ciocolată belgeană, plăcinte delicioase și multe dulciuri din producția proprie a patiseriei. Granoem. Gust rural. Autentic, natural, oferit de mine. Șoseaua Balcani, 7A.
10: Record. Promo.
11: Record Dance Radio.
12: Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
13: Танцевальная музыка – мой внутренний таймер. Помогает держать ритм и фокусироваться на главном.

0: Реклама.
1: Хотите заказать автомобиль из Кореи? Autolider знает, как это сделать. Более 5 лет на рынке, тысячи импортированных автомобилей и опыт, которому доверяют. Подберем, проверим, доставим и оформим ваш автомобиль под ключ. Autolider 068-55-75-75.
2: Девушки, хотите сделать своему мужчине приятно? Подарите ему время для себя. Отправьте его в барбершоп «Арсенал». Свежая стрижка, идеальная борода и новый образ. Поверьте, результат понравится вам обоим. Кишинев, Пушкина, 12.
3: С севера до юга, от крупных городов до небольших регионов, здоровье пульсирует в самой большой сети, охватывающей всю страну. Впервые «Инвитро» у вас в кармане. Скачайте мобильное приложение «Инвитросен», записывайтесь мгновенно на медицинские услуги и просматривайте результаты, где бы вы ни находились. А при установке получите 500 бонусных баллов. Ваше здоровье на расстоянии одного клика.
4: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni. Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon apelând 022-845-555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
5: Планируете свадьбу и хотите сэкономить на декоре, но не на красоте? Sweet Dream Decor знает, как это сделать. Закажите у нас свадебный декор и получите welcome-панно для встречи гостей абсолютно бесплатно. Стиль, атмосфера и внимание к каждой детали для вашего особенного дня. Sweet Dream Decor. Свадьба, о которой хочется мечтать.
6: Bugetul nu-ți permite un Xiaomi nou? Alege seria Xiaomi 17 cu credit 0% pe 18 luni, iar prin trade-in îți reduci rata lunară doar pe alo.md.
7: În octombrie îți spunem salut cu un cadou garantat. Deschide cardul Salut de la Victoria Bank până la 31 octombrie și primești o umbrelă. Salut de la Victoria Bank. Beneficii care te însoțesc din prima zi. Card Salut. Trăiește viața din plin.
8: De ce mașina de spălat se plimbă prin baie?
9: Mașina asta este de o vârstă cu bunelul.
7: E timpul să o pensionezi. ProRep preia absolut gratuit electrocasnicele vechi direct de acasă. Eliberează-ți locuința, protejează-ți familia și reciclează responsabil cu ProRep.
10: Cumpărăturile pentru acasă le faci la local? Ce zici dacă vor veni la pachet cu premii lunare? Fă cumpărături de minimum 200 de lei, scanează aplicația My Local și achită cu cardul Visa de la Moldincon Bank. Primești cashback garantat și intri automat în cursa pentru marele premiu de 20.000 de lei. În fiecare lună ai șansa să câștigi și 1.000 de lei. Mai multe plăți, mai multe șanse să ai bani mai mulți pentru următoarele cumpărături.
11: Любимый Кишинев празднует свой день рождения, а в Максимум время фантастических скидок. Телевизоры, смартфоны, ноутбуки, холодильники, стиральные машины и пылесосы со скидкой до 30%. Техника для кухни, красоты и здоровья до 40%. Если праздник, то только на Максимум.
12: Кишинев, ты готов петь любимые песни вместе с «Моя Мишель»? 27 ноября. Группа выступит с первым сольным концертом в Кишиневе на сцене «Сохо». «Зима в сердце», «Курточка», «Дашка», «Ветер меняет направление» и другие хиты, которые покорили миллионы слушателей, прозвучат в живом исполнении Тани Ткачук. Один вечер, любимая музыка и незабываемые эмоции. Билеты доступны на afisha.md и livetickets.md. Партнеры Terra Rent Car, организаторы Cuba Sound и Solar Wind. Увидимся на концерте.
13: Promo. Ascultă Wake Up-eri de dimineață de la 9 la 10 și câștigă împreună cu patiseria Granoem. Pizza fierbinte, croasante cu ciocolată belgeană, plăcinte delicioase și multe dulciuri din producția proprie a patiseriei. Granoem. Gust rural. Autentic, natural, oferit de mine. Șoseaua Balcani, 7A.
14: Record. Promo.
15: Record. Dance Radio.
16: Реклама на рекорде. 764-107-9.
17: Танцевальная музыка помогает быть в тонусе на работе или на тренировке.

0: 5 ан гарантия.
1: Оплачивай покупки зарплатной или социальной картой MasterCard от Moldincon и получи шанс выиграть 10 тысяч леев. Победители определяются каждый триместр. Твои платежи превращаются в реальные шансы на выигрыш. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на micob.md. Amintirile se trăiesc din nou. Wine Nostalgie is back. Pe 14 noiembrie revenim la Cricova Winery, un loc cu o poveste aparte în inima orașului subteran al vinului. Vin, muzică și cele mai frumoase amintiri într-o singură seară. Wine Nostalgie, 14 noiembrie la Cricova Winery. Biletele sunt disponibile pe livetickets.md. Unele melodii nu se uită. Pentru o noapte le fredonăm din nou.
2: Джили Кул Рей. Легендарная надежность Джили. Гарантия 10 лет или 500 тысяч километров. Обновленный и усовершенствованный фейслифт 2026 года. $16,880. Джили.МД.
3: Получил эко-ваучер по программе компенсации? Приходи в Максимум. Сэкономь до 70% от стоимости покупки, используя эко-ваучер, а остаток оплати деньгами. Экономь и наслаждайся новой техникой. Максимально выгодно. Только в Максимум.
4: Orice fereastră poate fi mai eficientă. Totul începe cu montajul corect. Termogreen completează sistemul ferestrei, reduce punțile termice și ajută la păstrarea căldurii. Pentru ferestre, uși și montaj avansat în exteriorul golului, cere Termogreen de la producătorul tău de ferestre. Află mai multe pe termogreen.md.
5: Кишинев, ты готов петь любимые песни вместе с моя Мишель? 27 ноября. Группа выступит с первым сольным концертом в Кишиневе на сцене «Сохо». «Зима в сердце», «Курточка», «Ташка», «Ветер меняет направление» и другие хиты, которые покорили миллионы слушателей, прозвучат в живом исполнении Тани Ткачук. Один вечер, любимая музыка и незабываемые эмоции. Билеты доступны на afisha.md и livetickets.md. Партнеры Terra Rent Car, организаторы Cuba Sound и SolarWind. Увидимся на концерте.
6: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0-764-107-9.
7: Танцевальная музыка во время работы превращает рутину в удовольствие.

0: Кишинев, ты готов петь любимые песни вместе с «Моя Мишель»? 27 ноября группа выступит с первым сольным концертом в Кишиневе на сцене «Сохо». «Зима в сердце», «Курточка», «Ташка», «Ветер меняет направление» и другие хиты, которые покорили миллионы слушателей, прозвучат в живом исполнении Тани Ткачук. Один вечер, любимая музыка и незабываемые эмоции. Билеты доступны на afisha.md и livetickets.md. Партнеры Terra Rent Car, организаторы Cuba Sound и Solar Wind. Увидимся на концерте.
1: Promo. Ascultă Wake Up-eri de dimineață de la 9 la 10 și câștigă împreună cu patiseria Granoem. Pizza fierbinte, croasante cu ciocolată belgeană, plăcinte delicioase și multe dulciuri din producția proprie a patiseriei. Granoem. Gust rural. Autentic, natural, oferit de mine. Șoseaua Balcani, 7A.
2: Record. Promo. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
3: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 107 9.

0: каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка, эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Мартин Гаррикс.
1: Yes, yes, I'm back. Thanks for joining our weekly session of exciting new music. Martin Garrix checking in. Let's do this.

0: Welcome.
1: Идентификация пользователя.
0: Success.
1: Загрузка актуальной электронной музыки.
0: Started.
1: Проверка лайнапа.
0: Done.
1: Главное электронное шоу страны.
2: Record Club.
0: Let's begin.
3: Прямо сейчас.

0: Welcome.
1: Идентификация пользователя.
0: Success.
1: Загрузка актуальной электронной музыки.
0: Started.
1: Проверка лайнапа.
0: Done.
1: Главное электронное шоу страны.
2: Record Club.
0: Let's begin.
2: Прямо сейчас.